Святые те, касте Твою читай с неба сдель, Твоим пидер да басовал с Теба. Святые мир не сею, юс саукс под диву барнем. Лиуксимес, да басумайзес сейте ноти лилзам Теви кунгс, лэшис милес Тебас милас, стиприной мы усусердись,